0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Собакам по всей России становится плохо после прививки Мультикан 8. У питомцев судороги, отеки, рвота, диарея, анафилактический шок, сообщает 59.ру. Мультикан 8 должна защищать от чумы и других заболеваний, в том числе от бешенства. Производитель вакцины для собак отзывает серию препарата после информации о гибели животных в Ярославской области. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится повторный контроль качества. В Перми врач накручивала показатели своей работы. Женщина работала в поликлинике и регулярно завышала показатели своей деятельности. Она вводила в базу данных информацию о том, что ее пациенты якобы проходили медосмотры. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Врач стала фигуранткой уголовного дела. В ближайшее время ее дело рассмотрят в суде, сообщает Курсиру. Число ДТП из-за состояния дорог в Пермском крае снизилось на четверть. За первое полугодие этого года в Прикамье зарегистрировано 885 ДТП. Это на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом число аварий, сопутствующей причиной которых стало неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, сократилось почти на 25%. Данные предоставили в ГУ МВД России по Пермскому краю, пишет РБК Пермь. Наиболее распространенные причины ДТП в Пермском крае – это несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения и несоблюдение условий для движения задним ходом. В Пермском медуниверситете заметно выросло количество поступающих в этом году. В Пермский университет подали заявление 3287 абитуриентов. Это выше показателя прошлого года на 15%. Как сообщает пресс-служба вуза, число конкурсных заявлений увеличилось на 19%. Средний балл зачисленных студентов увеличился по всем направлениям подготовки в среднем до 211 баллов. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. И температура воздуха сегодня составит плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми 7 часов и 11 минут на радио Альфа. Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на улице Мира от шоссе Космонавтов и далее по Стахановской до моста через железную дорогу. На Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов. В остальном движение пока свободное.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Оперим под музыку Радио Альфа. Встречает середину недели. Доброго утра. Сегодня 19 августа, среда. Плюс 10 градусов на улице, днем плюс 20-22. И солнце нас сегодня будет периодически радовать. И, надеюсь, тоже будут такие события, которые привнесут в вашу жизнь больше удовольствия. А кому сегодня чуть больше будут помогать звезды, узнаем от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
1: Радио Альфа.

0: Перми 7:21. Собаководом на заметку. Новые выводы ученых, с которыми нас прямо сейчас познакомит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
1: Радио Альфа.

0: Половина восьмого в Перми. Сегодня 19 августа. Плюс 10 градусов на улице. Подробнее о погоде после новостей с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получат помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В российских школах с 1 сентября начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальной жизнью и уменьшение объема теории. В Пермь доставлен первый восстановленный дебаркадер. На буксире его привезли из Чайковского, где проводились реставрационные работы. Это один из двух плавучих причалов, установленных по инициативе правительства Пермского края. Такие объекты позволяют принимать скоростные и прогулочные суда, а также двух- и трехпалубные круизные теплоходы. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
4: У твоей

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Без 28 в Перми. Сегодня 19 августа. Яблочный спас. И в этот день нужно быть особенно щедрым на эмоции, на помощь, если вдруг она кому-нибудь понадобится. Проявляйте свою доброту. Что еще интересного произошло в истории в этот день, расскажет скоро Катя Григорьева. Через пару минут заглянем на пермские дороги.
1: Реклама.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина, 10. Телефон 257-50-65.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: На радио Альфа дорожная сводка. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, небольшие сейчас на Пушкина от Островского до Компроса, на Вильямса от Гаевинской и далее по Писарева до Карбышева. Небольшое скопление транспорта на Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной.
9: Радио Альфа 104.1 FM.

0: столетней давности до сих пор вызывают интерес индийских ученых. Что произошло, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006-го в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

7.57, точные местные. Вы слушаете Радио Альфа. В Пермском зоопарке появились черные игрунки. Это такие маленькие бразильские обезьянки. И, кстати, вчера Пермский зоопарк встретил полумиллионного посетителя за год работы. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 утра с новостями среды. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Российские власти работают над устранением проблемы с очередями на АЗС. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Он отметил, что бензин на заправках есть. Ранее газета «Известия» со ссылкой на данное приложение «Где бенз» сообщали, что по состоянию на 16 августа топливо было в наличии лишь на 28% АЗС по всей России. Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке школьной формы. Нужно обращать внимание на производителя и состав ткани. Об этом рассказали в Роскачестве. При проверках специалисты находят нарушения, в том числе превышение содержания фенола и несоответствие требованиям по воздухопроницаемости. Эксперты советуют внимательно изучать этикетку. На ней должны быть указаны состав основной ткани и подкладки. Также важно оценить качество материала и проверить наличие у производителя документов, подтверждающих безопасность изделия. В Перми рассматривают возможность строительства буддийского храма. Об этом сообщил председатель Пермской общины традиционных буддистов «Грани учения» Валерий Лама. По его словам, жители города регулярно интересуются перспективами появления такого храма. Многие пермяки хотели бы посещать традиционный буддийский храм. Официальной информации о строительстве пока нет, но Валерий Лама считает, что реализация проекта вполне возможна, сообщает в курсе РУ. Черными обезьянками пополнился пермский зоопарк. Черная игрунка – небольшая древесная обезьянка из Бразилии. Новые обитатели поселились в тематической зоне «Тропический рай и страна обезьян». Черные игрунки приехали около месяца назад, уже прошли карантин перед выходом в павильон. Теперь их могут увидеть и посетители. Премьера фантастического сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких, состоится 3 сентября. Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов, говорится в сообщении. Среди продюсеров Федор Бондарчук. По словам Бондарчука, работа над сериалом стала сложной производственной задачей. Доллар сегодня 85,16, евро 98,73. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в городе плюс 13.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Первыми людьми, которые визуально увидели берега Антарктиды, стали участники русской кругосветной экспедиции. Дело было в 1820-х годах. И до сих пор континент изучают. Что нового? Расскажет Катя Григорьева скоро в новостях со всего света на Радио Альфа.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
2: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
8: 0+.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквозникам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквозникам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
12: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
0: 8.14, точные местные, на Радио Альфа, дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных пробок нет, незначительные сложности. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на улице Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: В свое время абсолютный авторитет Джеймса Кука отбил у мореплавателей желание изучать этот район планеты. Однако наши моряки рискнули проверить и победили, открыв Антарктиду. Что нового в изучении этого материка, узнаем от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
1: Радио «Альфа».

0: Ворошилова.
1: Улица Репина, 2.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В «Мэнс Луке».
8: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
10: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: всем слушателям Радио Альфа. Доброго утра. 8:30 в Перми. О событиях коротко. К этой минуте Полина Попова, спонсор выпуска новостей. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему перед началом учебного года. На эфире СТС создают поддельные интернет-магазины и предлагают школьные товары по суперценам, чтобы выманивать данные банковской карты и код подтверждения, сообщает РИА Новости. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Медсестры и фельдшеры смогут занимать должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а также некоторые другие должности в зависимости от образования и квалификации. С 1 сентября этого года главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью. Почти 70% пермяков ищут новую работу, не увольняясь с текущей. По данным Суперджоп, большинство жителей Перми предпочитают сначала найти новое место, а уже потом увольняются. Так поступают почти 70% опрошенных пермяков, причем среди работников старше 35 лет. Такая стратегия встречается чаще. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Днем плюс 20-22 градуса. Сейчас на улице плюс 13.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: А новые нотки и вкусы жизни поймает сегодня тот, кто планирует речную прогулку в 19.00 от причала на Перми Первой. Напомню, отправляется в рейс самый веселый речной трамвайчик, и на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. И пригласительные на эту прогулку разыгрываю на этой неделе в невероятном вопросе. Задам его, как обычно, после 9 утра. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется по средам, то есть сегодня и 26 августа в 7 вечера. Если у вас уже есть подарочный сертификат, напомню, его нужно обменять на билет в кассе речного вокзала или, по крайней мере, забронировать на сайте речнойтрамвайчик.рф.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня!
3: Серега, покажи!
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Без 15:09 в Перми на радио Альфа. Дорожная сводка. Местами затруднения в городе. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Карпинского на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира. Неспешное движение на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Карбышево от Логовой и далее по Писарево до Пулковской, на Монастырской от Осинской до Попова. В центр города затруднения на Камском мосту.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Золотые хиты. Это радио Альфа 104.1 FM. Доброго продолжения утра. Именно она говорила о том, что заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Сегодня вспоминаем Коко Шанель.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенные жакеты, маленькое черное платье и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру из тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
1: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа, 104.1 FM. И не может не радовать желание властей, и не только желание, а действия властей по созданию инфраструктуры для активного отдыха жителей Перми и гостей. 28 новых теннисных столов появилось в общественных пространствах Перми. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске, а через пару минут на радио Альфа. Инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте.

0: 50. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
1: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
2: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
2: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
1: Брюки купили себе.
2: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов и 59 минут с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Собакам по всей России становится плохо после прививки «Мультикан-8». У питомцев судороги, отеки, рвота, диарея, анафилактический шок, сообщает 59.ру. «Мультикан-8» должна защищать от чумы и других заболеваний, в том числе от бешенства. Производитель вакцины для собак отзывает серию препарата после информации о гибели животных в Ярославской области. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится повторный контроль качества. В Перми врач накручивала показатели своей работы. Женщина работала в поликлинике и регулярно завышала показатели своей деятельности. Она вводила в базу данных информацию о том, что ее пациенты якобы проходили медосмотры. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Врач стала фигуранткой уголовного дела. В ближайшее время ее дело рассмотрят в суде, сообщает в Курсе.ру. Число ДТП из-за состояния дорог в Пермском крае снизилось на четверть. За первое полугодие этого года в Прикамье зарегистрировано 885 ДТП. Это на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом число аварий, сопутствующей причиной которых стало неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, сократилось почти на 25%. Данные предоставили в ГУ МВД России по Пермскому краю, пишет РБК Пермь. Наиболее распространенные причины ДТП в Пермском крае – это несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения и несоблюдение условий для движения задним ходом. В Пермском медуниверситете заметно выросло количество поступающих в этом году. В Пермский университет подали заявление 3287 абитуриентов. Это выше показателя прошлого года на 15%. Как сообщает пресс-служба вуза, число конкурсных заявлений увеличилось на 19%. Средний балл зачисленных студентов увеличился по всем направлениям подготовки в среднем до 211 баллов. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора, без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас 16 градусов тепла. В течение дня плюс 20-22, облачно, с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается, ветер неустойчивый, слабый.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Доброе утро, любимые цветущие перья. Рада приветствовать на 104.1 FM. Это Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. 9 часов и 10 минут в городе. Время начать невероятный вопрос. На этой неделе разыгрываю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Внимание, невероятный вопрос. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Жду вашей версии. Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Звоните 257-0107.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.рф. Не оферта.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
6: Оптбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
2: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Успеваем заглянуть на пермские улицы. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Основные к этой минуте на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Мира от Советской Армии до Карпинского, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Затруднения на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Попова от улицы Пушкина до Монастырской. На Монастырской начинает копиться транспорт от Осинской до Попова. В центр города сложности на Камском мосту.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Любимая музыка — это радио «Альфа» 104.1 FM. Середина недели, 19 августа на календаре. Быть может, именно сегодня тот день, когда стоит немного отпустить вожжи. Звездные подсказки. Слушаем прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
1: Радио Альфа.
0: И все-таки пусть у вас все получится. Доброго утра. На Радио Альфа невероятный вопрос. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно, пытаемся выяснить. 257-0107. Звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. Ну, наверное, вопрос сразу, а сколько вместе пробудут?
0: А как он может это выяснить?
4: Ну, вот мысли такие.
0: А, интересные. Мысли, просто мысли. Да. Возможно, да, возникают, да, такие, но не про это сегодня в невероятном вопросе. Есть еще идеи какие-то?
4: А, ну, может быть, понравлюсь я или нет, или там наоборот.
0: Ну, это вообще волнение, наверное, да, перед первым свиданием. Мне кажется, как у мужчин, так и у женщин. Но тоже не туда. Доброе утро.
5: Здравствуйте, мой вариант ответа – знак зодиака.
0: А можно же заранее узнать, мне кажется.
5: Ну, не всегда.
0: Вы слушаете гороскопы, да?
5: Слушаем.
0: Верите?
5: Да.
0: А насколько совпадает вот то, что говорят звезды и в жизни, в реальности?
5: 50/50.
0: О, ну все-таки есть, да, какая-то доля истины?
5: Есть.
0: Слушайте, но не про знак зодиака.
5: Не про знак, а может быть это разводы, браки, вот отношения бывшие.
0: Так, вот это уже ближе к верному ответу, только еще надо поразмышлять здесь.
5: Ага, ну, что вот может быть? Подумаем еще.
0: Хорошо, думайте, звоните. Итак, каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что же им так интересно? Звоните 257-0107.

0: Золотые хиты радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru. Новые исследования ученых, пожалуй, будут интересны, особенно собаководам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
1: Радио Альфа.

0: 9:28 в Перми на радио Альфа. Продолжается невероятный вопрос. Каждый третий одинокий взрослый человек. Хотел бы узнать это еще до первого свидания. Выясняем, что им так интересно. 2570107. Звонок есть.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, может быть, это наличие детей, если дети.
0: Может быть, но не туда.
1: Есть может еще... быть, жилплощадь какая-то, если нет недвижимости.
0: Какие уже меркантильные мысли. Тоже нет. Что бы еще хотелось узнать до первого свидания?
1: А может быть, интересно, жаворонок человек или сова?
0: Вообще все, что можно угодно, да, предположить. Но нужно послушать невероятный вопрос. Что хотел бы каждый взрослый одинокий узнать до первого свидания? До первого.
1: Будет ли второе свидание?
0: Как занимательно, но мимо.
1: Так, ладно, спасибо, еще подумаю.
0: Спасибо, думайте. 2570107, еще звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро. Может быть, знаете, такой вариант, а с кем сейчас проживает этот человек? С родителями или у него своя, может быть, отдельная жилплощадь?
0: Может быть, такое, не спорю, но не про это хотят
2: не
0: узнать.
2: Не про это. Угу. Спасибо.
0: Радио Альфа, доброе утро.
3: Доброе утро. Мой вариант, может быть, причина развода предыдущих браков.
0: А, то есть почему, да?
3: Да.
0: Прошлые отношения могли закончиться?
3: Угу.
0: Почему думаете так?
3: Ну, потому что это интересный вопрос. Наших моментах тоже бывает, это надо знать.
0: И каждый третий взрослый перед первым свиданием действительно хочет узнать, почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения. Это верный ответ. Я вас поздравляю.
3: Ура!
0: Как зовут? Давайте знакомиться.
3: Светлана. Передаю привет Ирине, знакомым и всем хорошим нашим землякам.
0: Присоединяюсь к вашим пожеланиям и приветам, а вас поздравляю с победой. Вы получаете пригласительное на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа.
3: Спасибо.

0: И все-таки пора узнать, что происходит в мире и в стране. В Перми 9:34. Коротко с новостями, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему перед началом учебного года. Аферисты создают поддельные интернет-магазины и предлагают школьные товары по суперценам, чтобы выманивать данные банковской карты и код подтверждения, сообщает РИА Новости. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Медсестры и фельдшеры смогут занимать должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а также некоторые другие должности в зависимости от образования и квалификации. С 1 сентября этого года главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью. Почти 70% пермяков ищут новую работу, не увольняясь с текущей. По данным Суперджоп, большинство жителей Перми предпочитают сначала найти новое место, а уже потом увольняются. Так поступают почти 70% опрошенных пермяков, причем среди работников старше 35 лет. Такая стратегия встречается чаще. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Уже сегодня в 7 вечера от Перми Первой в рейс отправится самый веселый речной трамвайчик, на борту которого вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Кто планирует прогулку, говорю до встречи. А на этой неделе в невероятном вопросе мы как раз-таки разыгрываем пригласительные на эту речную прогулку. Сегодня выяснили, что каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы еще до первого свидания узнать, почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения. Светлана сегодня верно ответила на невероятный вопрос. Светлана, еще раз вас поздравляю. Новая головоломка завтра после 9 утра. Без 20:10 в Перми сейчас. Через пару минут заглянем на пермские дороги.

0: все просто.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
8: Нойкос.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
10: Посмотрим, что происходит на улицах Перми. Затруднения местами. Основные. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Локомотивной от Энгельса до площади Гайда. На Пушкина от Компроса до Островского. На Монастырской от улицы Осинской до Попова. На Карпинского затруднение на подъезде к Стахановской с обеих сторон. На Стахановской неспешное движение от улицы Снайперов до Мира.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Самые соленые в мире море – это красное. Вторую строчку по рейтингу солености занимает Средиземное море. И разве может состав морской воды изменяться? Оказывается, такое случилось ровно 20 лет назад. Подробности у Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006-го в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
1: Радио Альфа.

Пермский край остается интересной локацией для представителей киноиндустрии. В этом году сняли у нас уже 3 фильма. Еще 3 фильма планируется снять в регионе. Больше новостей у Полины Поповой сразу после того, как послушаем Кенни Джи на радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сбербанк снизил прогноз дефицита бюджета России на 2026 год до 7 триллионов рублей. По данным РБК, аналитики зафиксировали устойчивый внутренний спрос в экономике, расширившийся импорт, а также более высокую динамику нефтегазовых доходов, что и стало причиной корректировки. Федеральная антимонопольная служба возбудила 41 дело за нарушение утопливных компаний в регионах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Было выдано 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В Перми долгострой на Екатерининской выставили на торги за 1 миллиард рублей жилой комплекс Никитинский на перекрестке Екатерининской и Плеханова. Один из самых старых долгостроев в Перми. Строительство начали еще в 2004-м. В 2013 году компания была признана банкротом. Возведение комплекса, состоящего из трех зданий в разной степени готовности, было приостановлено. Готовность варьируется от 30 до 70%. Новый инвестор после оценки конструкции здания самостоятельно примет решение о окончании строительства домов или демонтаже объектов и новому строительству. Игорь Шубин завершает работу в Госдуме после 10 лет. Депутат Государственной Думы от Пермского края объявил, что не будет выдвигаться на новый срок. Отмечу, в разные годы Игорь Шубин был в том числе первым заместителем губернатора Пермской области, главой Перми и сенатором от Пермского края. В Пермском крае в ближайшее время ожидается начало съемок еще трех кинопроектов. Их названия пока не раскрываются. В этом году в Прикамье наблюдается активизация съемочного процесса. Ранее сообщалось о съемках 12-серийного детективного триллера «Наследник». В деревне Шемети и Хохловке прошли съемки фильма «Баба-Яга на каникулах», а в баре «Совесть» многосерийного детектива «По следу огня». За последние 5 лет доля пермяков, которые участвуют в работе киносъемки, съемочных групп выросла с 24 до 70%. Доллар сегодня 85.16, евро 98.73. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно, с прояснениями, без осадков, ветер переменных направлений слабый. И температурный максимум сегодня плюс 22.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. На Урале им 15, в Сибири почти 19. Небольшая статистика о состоянии российского автопарка прямо сейчас на радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Эх, в этом костюме, как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
9: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
12: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
13: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
14: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
13: Брюки купи себе.
14: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
15: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.

0: Каждый день с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM. Как вы думаете, чем отличается Антарктика от Антарктиды? Антарктика — это Антарктида плюс окружающий ее Южный океан со всеми находящимися там островами. Разница лишь в том, что Антарктиду изучают постоянно, а вот прилегающие водные просторы и острова весьма редко в силу труднодоступности. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
1: Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это радио «Альфа» 104.1 FM, половина 11 в Перми, с новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич. Центра ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Законодательное собрание при Каме рассмотрит поправки в законодательство об ужесточении оборота вейпов. Глава региона Дмитрий Махонин внес в ЗАГС собрание проект поправок в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Они учитывают нормы федерального законодательства, принятые этим летом, в частности, право субъектов вводить дополнительные ограничения на эту продукцию в розничной торговле. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. 2/3 россиян имеют избыточный вес, а половина из них – ожирение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей-специалистов. Добавляется, что Россия активно разрабатывает меры профилактики ожирения. OpenAI представила чат GPT для подростков. Как пишет Forbes, в ней Россия добавили усиленную защиту и дополнительные функции родительского контроля, а также опции, помогающие обучению. В компании рассказали, что сервис запустил по всему миру сеть с 18 августа. Она предусматривает режим обучения, напоминание о необходимости выполнять домашние задания и учебные тесты для практики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Днем плюс 20-22 градуса. И сейчас в нашем городе плюс 16.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: своей автобиографии этот настоящий революционер моды писала: «У русских я научилась по-настоящему работать. Я не была бездельницей и ничего не делала спустя рукава, но то, что творилось за кулисами Дягилевского балета, повергало в шок. В свое время Коко Шанель для балета Сергея Дягилева «Голубой экспресс» создавала костюмы с мотивами тельняшки. И вот как-то переплетаются тельняшка и Коко Шанель. Сегодня этому символу морской культуры исполняется 152 года. А Коко Шанель мы еще вспомним в ближайшем выпуске «Всемирной истории» на Радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа «Иллюзия» станет реальностью.
5: 0+.

0: проще проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. День набирает обороты. Сегодня 19 августа. Именно она создала наряд, который стал символом независимой женщины.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусство. Искусственный жемчуг. Духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру из тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
2: Радио Альфа.

побежали, полетаем ветру в поле, попеняем о дурацком, помечтаем.

0: 11:01. В Перми с новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента ЦБ Алла Бакина. Для бизнеса комиссии будут минимальными по сравнению с текущими банковскими тарифами. Пользователи в России массово пожаловались на сбой в работе интернета. По данным СБУ РФ, проблемы есть в работе Рутюб, ВКонтакте, Госуслуги, ВТБ. Как пишет Forbes, сбой в работе ресурсов связан с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. С августа налоговые уведомления начали автоматически направлять россиянам с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется, пишет газета РУ. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налогов. Исключение предусмотрено для граждан, которые ранее отказались от получения документов ФНС через Госуслуги. Пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте налоговой продолжит получать документы через этот сервис. Заказное письмо по обычной почте направят, если уведомление невозможно доставить ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 миллиардов рублей. Значительную часть этой суммы могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству, идея о которых обсуждалась на встрече Путина с бизнесом весной этого года. Более 20 художников из России, Китая, Германии и Великобритании представят работы свои на 5-м фестивале «Просвет» в Перми. С 28 августа по 30 августа город станет площадкой для светового и медиаискусства. В программе архитектурные мэппинги, мультимедийные инсталляции, музыка и образовательные проекты. Главной темой фестиваля станет «Система света». Художники исследуют связь человека, технологий и городской среды. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85.16, евро 98.73. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
2: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
2: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Под музыку радио Альфа своим чередом мы пересекаем экватор недели. Не знаю, как вы, а я уже улавливаю в воздухе аромат пятницы. Среда сегодня, 19 августа. Всем отличного настроения и успехов в делах. И больше радости, больше музыки впереди. Без перерыва Ева Польная, Ричард Маркс. Послушаем Эрилену Ару и через пару минут на радио Альфа Александр Иванов.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа.

0: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
2: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
1: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры М-Скалп. Улучшайте фигуру с помощью процедуры М-Скалп. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
4: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Половина двенадцатого в Перми с кратким обзором новостей на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. Центр избирком России исключил партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы. 17 августа апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу «Яблока» на снятие партии с выборов в Госдуму. Минздрав планирует изменить и обновить стандарт лечения депрессии. Новая редакция предусмотрит возможность расширения привлечения специалистов перед назначением лечения, чтобы исключить противопоказания к препаратам. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия в мире страдает около 280 миллионов человек. Это примерно 5% взрослого населения планеты. «Молот» одержал первую победу в межсезонье. В первом контрольном матче на своей арене «Молот» с сухим счетом обыграл ЖК «Ижсталь». Поединок закончился со счетом 4-0 в пользу пермской хоккейной команды. Россия подготовит первого мьянмского космонавта. Об этом сообщили в Роскосмосе. Соглашение об этом подписали после переговоров Путина с президентом Мьянмы. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: С окончанием летнего сезона, друзья, Радио Альфа завершает свои развлекательные мероприятия в последнюю пятницу августа 28 числа. Приглашаем всех в «Руки вверх» бар музыкально-танцевально проводить лето на нашей вечеринке. А в конкурсе «Счастливый номер» на этой и следующей неделе по будням разыгрываем пригласительные. Что делать после 5 вечера? Внимательно слушайте Радио Альфа и по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Подробности конкурсов на alfa.fm.ru, а вечеринка стартует 28 августа в 22:00. 18+. Далее нон-стопом Мэткон, No Doubt и Bad Boys Blue, яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
10: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
12: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Центр избирком России исключил партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, цитирую, «здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем». Конец цитаты. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 августа отклонила жалобу «Яблоко» на снятие партии с выборов в Госдуму. Россия может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от Еревана отчета о санитарных проверках. Об этом заявил Россельхознадзор. В ведомстве ожидают от армянской стороны результатов расследования, выявленных нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм дальнейших действий для соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Ограничения на импорт из Армении вводились с конца мая. Власти Армении обещали помощь фермерам, однако с экспортом в Евросоюз ничего не получилось. На днях фермеры в Армавирской области страны устроили протест персиковый из-за фруктов, которые не смогли продать, сообщает НСН. Розничная продажа электронных устройств для вдыхания никотинового и безникотинового аэрозоля, пара, включая систему нагревания табака и их комплектующие, останется под запретом с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Проект поправок внес губернатор Дмитрий Махонин. Их рассмотрят в двух чтениях на заседании Заксобрания в августе. Если их одобрят, они вступят в силу с 1 октября этого года. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса Выбору.ру. Аналитики опросили 3000 респондентов и выяснили, какие промахи в обращении с деньгами они допускали. Самой серьезной ошибкой признана жизнь непосредством. 30% заявили. А россияне на втором месте оформление кредитов без оценки своих возможностей. 25%. На третьем месте отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. 20%. Реже упоминались кредиты для повседневных расходов, рискованное вложение без понимания и хранение денег в одном месте. Глядя назад, почти каждый пятый посоветовал бы себе не брать необдуманные кредиты. 20% советуют себе не принимать решения под влиянием эмоций. 15% рекомендуют себе заранее планировать крупные покупки. По данным исследования Выбору.ру, почти 40% россиян гордятся умением экономить. При этом 25% опрошенных заявили, что не воспринимают заработок как показатель собственной ценности. На этом пока все новости. Доллар 85.16, евро 98.73. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Радио Альфа – это Дэвид Гетта и Сия на Радио Альфа. Полотна этого художника всегда эмоционально насыщены. И что стало вдохновением для создания этой картины, которую, мне кажется, все знают? Расскажет Анна Романова в свежем выпуске «Горячие десятки». А прежде послушаем смысловые галлюцинации через пару минут.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
8: 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
0: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM в умных колонках и на alfa.fm.ru. В юности этот живописец показывал прекрасные успехи в физике, химии и математике, но, к несчастью и неудовольствию, как это часто бывает, родителей все-таки выбрал художественное искусство.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Крик» – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины – «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «визг». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0 плюс

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты — это Modern Talking на радио Альфа 104.1 FM. В этом году Дитер Болин, создатель дуэта, обратился к своему бывшему напарнику Томасу Андерсону с идеей возродить творчество, но отказал темненький светленькому. Вы слушаете радио Альфа. Минелли продолжит музыкальный час. Пока новости. Спонсор выпуска — Никурин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. К запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года готовы все системно значимые банки России. Такое заявление сделала в интервью директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. В Перми долгострой на перекрестке Екатерининской и Плеханова выставили на торги более чем за 1 миллиард рублей. Новый инвестор после оценки конструкции здания самостоятельно примет решение о завершении строительства домов или демонтаже объектов и нового строительству. Игорь Шубин завершает работу в Госдуме после 10 лет. Он объявил о том, что не будет выдвигаться на новый срок. Отмечу, разные годы Игорь Шубин был в том числе первым заместителем губернатора Пермской области, главой Перми и сенатором от Пермского края. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более тысячи безнадежных вмятин, отреставрировали тысячи сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа — ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
5: You shot me so damn dumb, yeah, bum, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вячеслав Бутусов в одном из интервью назвал эту песню одним из своих главных творческих достижений, потому что есть в ней драматизм. А вообще она создавалась в том числе под влиянием на тот момент его изучения творчества группы «Кино». Это был конец 90-х. Вячеслав Бутусов только что на Радио Альфа. Далее Гаррит Гейтс, Хэдэуэй и Роксет. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед, Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Золотая коллекция. Радио А.

0: 13:01 в Перми с новостями дня на радио «Альфа» Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. Кроме того, ФАС сообщила, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная компания идет штатно, а северный завоз осуществляется по утвержденному графику. Маркировка изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательной в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, пишут ведомости. При этом поправки не определяют, кто должен маркировать материал, если его создал один человек, а распространяет другой, и не вводит отдельной ответственности за отсутствие отметки. Также остается неясным, кто будет проверять ее наличие и должна ли маркировка сохраняться при переносе файла между платформами. Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам встречи замминистра транспорта Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской республики, передает РИА Новости. Сейчас регулярное сообщение по маршруту Москва-Мале выполняет компания «Аэрофлот». Тем не менее, заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики. Федеральный фонд развития территории объявил торги по продаже недостроенного жилого комплекса «Никитинский» на улице Екатерининской 175 в Перми. Начальная цена долгостроя составила 1 миллиард 100 миллионов рублей. После технической оценки конструкции новый инвестор самостоятельно примет решение о дальнейшей судьбе объекта. Заявки от участников на торги принимаются до 7 сентября. Напомню, что жилой комплекс «Никитинский» начали строить в 2004-м. Компания построила два здания высотой 16 и 22 этажа и третье до 4 этажа. В 2013 году застройщика признали банкротом. Строительство жилого комплекса было приостановлено. Этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Ленинградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов, добавил эксперт. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 11 градусов ночью, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Самая макушка недели, разгар среды. Доброго дня всем слушателям радио «Альфа». Конечно, вряд ли к этому периоду применимо понятие «золотая середина», но ведь мы прекрасно знаем, что именно она заставляет нас искать «золотая середина», равновесие и гармонию. Так что под дневную романтик-коллекцию предлагаю настроить баланс сегодня. В пятерке лучших песен о любви на радио «Альфа» Ванатека Денита. Послушаем Элтона Джона, «Бурито», впереди «Аха». И «Three Doors Down» уже сейчас.

0: Ванатека Денита на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Впереди хит, который на рубеже веков стал одним из главных. Под эту песню мы с вами и сменим немного и градус настроения, и темпоритм. Бумфанк МСИС на Радио Альфа через минуту.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, срок нести порядки их получения, смотрите на сайте www.imall.shop.
8: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке» с 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью.
9: 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Половина второго в Перми с новостями коротко. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России рассматривается возможность открытия корпоративных детских садов при предприятиях, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр подчеркнул, что комплекс мер поддержки семей включает финансовую помощь при рождении детей и жилищные льготы. Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее. В первом полугодии объем рынка достиг 1 000 000 000 рублей, посчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. Средняя продолжительность жизни в России к 30-му году может достигнуть 78 лет, а к 36-му – 81 года. Такой прогноз привел академик РАН Геннадий Онищенко. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 20 августа в четверг в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Ночью 11 тепла, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, Адриана Челентано на радио Альфа. Сегодня среда, 19 августа, в 19.00 от причала на Перми 1 отправится в рейс веселый трамвайчик, а и на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Это наша предпоследняя прогулка, потому слушатели радио Альфа, у кого есть подарочные сертификаты, успевайте реализовать. Напомню, сертификаты нужно обменять на билеты в кассе речного вокзала и сделать это лучше заранее, чтобы мы с вами точно могли увидеться. Далее на радио Альфа «Золотая коллекция», яркие хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске «Авенёр» и «Кадабастани», «Дюран-Дюран» и «Лейтбэк».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: 10 авто у Фря в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани». Они у Сани. Пермь. Васильева 5/6.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перим.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе. С этой даты вернуть билеты на электричке можно будет через интернет без обращения в кассу. Пассажиров поездов дальнего следования также будут обязаны уведомлять об изменениях условий поездки, например, при корректировке расписания. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресла-коляски. Кроме того, закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах, в том числе к сопровождению организации помощи на всех этапах поездки. Минздрав планирует изменить и обновить стандарт лечения депрессии. Новая редакция предусмотрит возможность расширения привлечения специалистов перед назначением лечения, чтобы исключить противопоказания к препаратам, а также расширение лекарств для терапии и немедикаментозных методов профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Сергей Кравцов рассказал об отдыхе более 1 миллиона 350 тысяч детей в оздоровительных лагерях в июле. Особенно заметен рост числа школьников, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского моря. По итогам прошлого месяца там отдохнули 70 тысяч учеников, что на 11% больше, чем в июне, рассказал глава Минпросвещения. В походах, слетах и множестве других мероприятий приняли участие свыше 14 миллионов несовершеннолетних из разных регионов страны, передает РИА Новости. С 22 августа по 20 сентября Театр будет проводить бесплатные утренние пробежки для всех желающих. Каждую субботу и воскресенье в 9 утра участники будут встречаться у сцены в Покровском сквере, проводить разминку и отправляться на маршрут вокруг площадок театра. Полная дистанция составит около 3,5 километров. К пробежкам присоединятся актеры театра. В ближайшие выходные Люся Прохоренко, Марат и Кристина Мударисовы. За каждую пробежку участники будут получать промокод на 100 рублей на покупку билетов. В Китае инженеры создали робота, который бегает быстрее спортсмена Усейна Болта и прыгает выше любого атлета, сообщает ШОТ. Новый прототип гуманоида получил название «Супермен». Человекоподобный робот прыгает с места выше, чем на 2 метра и способен бежать со скоростью 45 км в час. Разработка «Супермена» заняла более 3 месяца. По словам создателей, нынешняя версия еще далека до окончательного продукта и имеет большой потенциал. Ожидается, что гуманоид примет участие в Олимпийских играх для роботов в Пекине, которые пройдут на предстоящих выходных. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В четверг, 20 августа, в Перми будет облачно, без осадков, ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду, плюс 11 ночью, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Инна на Радио Альфа. Сегодня 19 августа, яблочный спас. Мне кажется, особенно молодильной силой обладают эти фрукты сегодня. Ведь недаром во всех сказках яблоко считается символом жизни и здоровья. Вы слушаете Радио Альфа. Далее Милен Фармер. И через пару минут послушаем Алису.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
4: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Известна дата выпуска нового альбома «Милен Фармер». Случится это 30 октября. В пластинку войдет в том числе и вот этот ее новый сингл. Знакомый вам вечерний конкурс «Счастливый номер» на Радио Альфа продолжается на этой и на следующей неделе. По будням, по 28 августа, разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку Радио Альфа. После 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс» Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа Радио Альфа приглашает всех музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Сибирская, 16. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте!

0: проста. Деревня Шилова. Улица Репина 2.
1: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет. Beautiful.

0: Любимая музыка Маранди на радио Альфа. Плюс 21 градус сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Ежегодно на обновление общественного транспорта Кабинет министров России выделяет около 30 миллиардов рублей. Как пишет РТ, об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Доходы бюджета от утилизбора выросли почти в полтора раза с начала года, об этом пишет «Известия». За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей, следует из данных электронного бюджета. Данные банковских карт россиян планируют защитить от утечек и кибератак по новым правилам. Как пишет парламентская газета, Банк России подготовил требования для системы, в которой учитываются платежные карты. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «ПСК» – компания «Баня в бочке». Завтра, 20 августа, в Перми ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный – 3-5 метров в секунду. 11 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Обычные театральные пробежки уже в эти выходные запускает театр театра. Дистанция составит примерно 3,5 километра и охватит все сцены театра театра. Старт в 9 утра в эту субботу с Люсей Прохоренко, а в воскресенье также в 9 утра с Маратом и Кристиной Мударисовыми. Принять участие могут все желающие, достаточно зарегистрироваться, оплаты не требуется, сбор участников у сцены в Покровском саду. Я уже забронировала себе местечко на это воскресенье. Пробежки театра-театра в темпе будут длиться по 20 сентября. Ну а мы в темпе продолжаем рабочий день под музыку Радио Альфа. Впереди золотая коллекция. В этой тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Даррен Хейс, Джоан Осборн и Саваш.
1: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
6: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
7: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Купи себе хорошие брюки.
11: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Брюки купи себе.
11: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Брюки купи себе.
12: Золотая коллекция. Радио «Альф».

0: Перми 3 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали возможный приезд в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что такая встреча требует серьезной подготовки с обеих сторон. Ранее сообщалось, что американские переговорщики могут посетить Москву и Киев до конца августа. При этом официальных подтверждений возможного визита пока не поступало ни из Кремля, ни из Белого дома. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент высказался об идее распространить разговор о важном на детские сады. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой меры поддержки. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. По его мнению, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. В Перми более 3500 камер видеонаблюдения объединены в единую городскую сеть. Они установлены на дорогах, остановках, в общественном транспорте, школах и других общественных местах. Как рассказали в Центре безопасности дорожного движения, камеры помогают контролировать дорожную ситуацию, фиксировать нарушения ПДД, обнаруживать ДТП и следить за транспортными потоками. Система также используется для поиска пропавших людей, автомобилей, контроля общественного порядка и расследования преступлений. В Ненецком автономном округе построили самый большой ЧУМ в России. Его открыли вчера в Нарьян-Маре в рамках молодежного экологического форума фестиваля «Арктика. Лед тронулся». Высота сооружения составляет 9 метров, диаметр основания 13 метров, а внутренний объем превышает 442 кубометра. ЧУМ выполнен в цветах российского флага, а внутри оформлен в соответствии с традициями ненцев. Там также установили настоящую печь, огонь в которой зажгла губернатор региона Ирина Гехт. Рекорд официально зафиксировал представитель Книги рекордов России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина. Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 21 градус. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный. 3-5 метров в секунду. 11 тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Ива Макс на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Начинаем мы будни с разгадывания невероятного вопроса 12+. Сегодня выяснили, что каждый третий одинокий взрослый еще до первого свидания хотел бы узнать, почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения. На этой неделе в невероятном вопросе разыгрываем пригласительные на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». У нас осталось две прогулки. Сегодня и в следующую среду.
1: Реклама.
2: Сказала грозная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
6: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
9: Ноль плюс.
10: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. Ноль плюс.
12: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Екида на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. И я очень надеюсь, что те из вас, кто сегодня отправится на речную прогулку в 7 вечера, не будет просто смотреть на то, как танцуют другие, а присоединиться к ним. До встречи в 19.00 на борту прогулочного теплохода на вечеринке в стиле 90-х от радио Альфа 12+. 15.31 в городе. О событиях коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Wildberries организует ярмарки вакансий и другие мероприятия для сотрудников и исполнителей складов, пострадавших от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Минтранс не планирует менять действующий порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом сообщили в ведомстве после публикации о возможном создании новой единой базы с информацией о поездках граждан. Продажи жилья в новостройках в России в июле сократились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 20 августа в четверг в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Ночью 11 тепла, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 15 часов 59 минут. Новости на радио «Альфа». Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Конфликт вокруг Ирана, взвинтивший цены на нефть, отсрочил наступление экономических трудностей в России, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного источника в европейской разведке. Из-за дополнительных сырьевых доходов, которые позволяют российскому правительству наполнять бюджет, Москва сможет продолжать спецоперацию как минимум до следующей весны или еще один сезон. Более высокие цены на нефть помогли России закрыть больше бюджетного дефицита и отсрочить момент, когда экономические сложности заставят российское руководство делать трудный выбор. Проезд по биометрии планируют внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов России в течение 3 лет. Об этом РИА Новости рассказал замглавы РЖД Евгений Чаркин. Сейчас такая возможность уже действует на нескольких направлениях из Москвы и Нижнего Новгорода. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных. При этом биометрия остается добровольной, при посадке по-прежнему можно предъявить паспорт. Учебная литература по математике остается самой востребованной среди школьников 2-й год подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди книг и школьной программы подростки чаще всего выбирают «Мастер и Маргариту» и «Преступление и наказание». Также россияне часто выбирают справочники по истории для 9-11 классов, пособие по обществознанию для подготовки к экзаменам, сборник заданий по русскому и английскому языкам. Пермский медицинский университет имени Вагнера в этом году подали заявление 3287 абитуриентов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Одновременно увеличился средний балл зачисленных студентов в среднем до 211 баллов. Сильнее всего выросли проходные показатели на стоматологии до 267 баллов, лечебном деле до 215 и педиатрии до 192. На первый курс зачислили 383 человека по целевому набору, а среди первокурсников 123 человека приехали учиться из других регионов России. Каждый 6-й опрошенный россиянин рассказал, что после просмотра фильмов и сериалов о животных решил завести питомца. Наиболее сильный отклик у аудитории вызывает история о собаках, об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Чаще всего фильмы и сериалы о животных вызывают у зрителей умиление, об этом сообщили 70% опрошенных. Еще 64% испытывают тревогу за судьбу экранных питомцев, а 60% – сочувствие. Грусть и ностальгию отметил каждый 6-й. Сильнее всего изменить отношение к животным или задуматься о собственном питомце участников исследования заставили фильмы «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я». В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» продолжается конкурс «Счастливый номер». 12+, по будням, по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку радио «Альфа». Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте фразу «Иду на вечеринку» в «Макс» радио «Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
2: 0+.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Разбуди меня.
1: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
2: Здравствуйте. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждения двух стран, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова. Карты Visa и MasterCard могут полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Количество лиц, готовых платить за размещение объявлений о поиске соискателей на платформах по поиску работы, по итогам второго квартала сократилось на 10%. Сильнее всего уменьшилось число клиентов среди малого и среднего бизнеса. Зара Пахметов, служба информации.
3: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В четверг, 20 августа, в Перми облачно будет, осадков не предвидится. Ветер восточный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем 22-24 градуса. Сейчас в Перми плюс 21.
3: Реклама.
4: Отдыхает тело и душа.
5: Да чего же хороша банька наша.
6: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
5: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
6: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
5: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Банки России подготовили свои системы для запуска операции с цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, передает РИА Новости. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты от наличных и безналичных денег. Его отличает то, что хранится он будет в кошельке на платформе Банка России. Расплатиться такой валютой осенью можно будет в торговых сетях с выручкой более 120 миллионов рублей в год. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. С 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медосмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Для такой выпечки должна использоваться пшеничная мука или смесь ржаной и пшеничной хлебопекарной. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры. Федеральный фонд развития территории объявил торги по продаже недостроенного жилого комплекса «Никитинский» на улице Екатерининской, 175 в Перми. Начальная цена долгостроя составила 1 миллиард 100 миллионов рублей. После технической оценки конструкции новый инвестор самостоятельно примет решение о дальнейшей судьбе объекта. Заявки от участников на торги принимаются до 7 сентября. Напомню, что жилой комплекс «Никитинский» начали строить в 2004-м. Компания построила 2 здания высотой 16,22 этажа и 3 до 4 этажа. В 13 году застройщика признали банкротом, строительство жилого комплекса было приостановлено. Подработка этой осенью планирует 46% россиян. По данным исследований, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работу в социальной сфере, например, в образовании, здравоохранении, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков, ветер восточный, юго-восточный, до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Чудесного вечера вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Альфа. А сейчас на 104.1 FM стартует конкурс «Счастливый номер», где, возможно, именно вы сегодня выиграете пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. Для этого надо отправить фразу «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Напишите в сообщении еще и свое имя, пожалуйста. 8-906-38-104-1. Сегодня победит тот, чье сообщение придет третьим по счету. Желаю вам удачи!
1: Реклама.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные. Стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Хорошие брюки, купи себе.
9: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: На радио «Альфа» настало время для дорожной сводки. На 4 балла загружено движение в Перми. К настоящему моменту, по данным Яндекс.Карт, на шоссе Космонавтов пробка минут на 15, а западного обхода до Промышленной. На Промышленной потерять можно минут 8-9, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. Затруднение в пределах 5 минут. На Карпинского от моста до Стахановской и от проспекта Декабристов до Стахановской. На Стахановской от снайперов до Мира и от моста до Карпинского.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Пора узнать, кто же победил в конкурсе «Счастливый номер», где разыгрываемые билеты в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа». По условиям надо было отправить сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» третьим по счету. Это удалось Анастасии. Последние четыре цифры ее номера – 3420. Анастасия, я вас поздравляю. Именно вам достаются два пригласительных в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа». Немного рекламы. 28 августа «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в руки вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+. Завтра после 5 вечера на «Радио Альфа» снова состоится конкурс «Счастливый номер». Желаю удачи вам. Участвуйте и побеждайте.
1: «Радио Альфа». Пермь 104.1 FM.

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
5: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
8: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
9: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На выборы депутатов Госдумы 9-го созыва по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировали 4436 кандидатов. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома. Бензин есть лишь на 28% автозаправочных станциях в России. Об этом со ссылка на данные сервиса, где Бенз пишут известия. Речь идет о платформе, где отметки о наличии или отсутствии топлива ставят сами водители. Спрос россиян на отдых на Мальдивах в текущем году увеличился на 18%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с РИА Новости. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 20 августа, в Перми облачно будет, осадков не предвидится. Ветер восточный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем 22-24 градуса. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке» с 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью.
4: Нойкос. Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Max, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Какая ситуация сейчас на дорогах в Перми? Давайте посмотрим. Плотное движение. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные заторы на шоссе Космонавтов от западного обхода до Промышленной, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили ведомствам источники, близкие к комиссии. Поправки предлагается внести в закон о гражданской обороне, а также в закон о госзащите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно это коснулось импортных премиальных брендов, сообщает «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель, а некоторых годовых масел в наличии нет. Основная причина – нехватка у локальных производителей импортных присадок. Также на ситуацию повлияли неплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы, в частности, обстановка вокруг Ормузского пролива. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательна формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкие, мягкие, регулируемые лямки. С 22 августа по 20 сентября Театр будет проводить бесплатные утренние пробежки для всех желающих. Каждую субботу и воскресенье в 9 утра участники будут встречаться у сцены в Покровском сквере, проводить разминку и отправляться на маршрут вокруг площадок театра. Полная дистанция составит около 3,5 километров. Пробежкам присоединятся актеры театра. В ближайшие выходные Люся Прохоренко, Марат и Кристина Мударисовы. За каждую пробежку участники будут получать промокод на 100 рублей на покупку билетов. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 5-10% в зависимости от направления, об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники стали чаще выбирать более бюджетные отели и номера. Такая тенденция характерна в основном для массового туризма, тогда как расходы на дорогие поездки остаются примерно на прежнем уровне. На выбор туристов также влияет курс рубля. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+. Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: ООО «Каматревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
8: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина, 10. Телефон 257-50-65.
9: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог оценивается. Она сейчас по данным Яндекс.Карт на 5 баллов. Движение в городе плотное. Заторы минут на 10 на Компросе от Монастырской до Революции. На Васильева от героев Хасана до Куйбышева. На Карпинского от моста до Стахановской. На Стахановской от снайперов до Мира и от моста до Карпинского. На героев Хасана от Усольской до Чкалова.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс 19 и 26 августа в 19:00.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
3: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
4: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
5: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова квартал промышленный 17, телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: «Крик» – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины – «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально. Это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
2: Застройщик ОСЗ «Орсодом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: улица Репина, 2.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Движение плотное. Самые большие скопления транспорта на Стахановской, шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Куйбышева от Екатерининской до Революции и от Механошина до Ленина, на Карпинского от моста до Стахановской, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького и на Пушкина от Николая Островского до Куйбышева.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера, новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Конфликт вокруг Ирана, взвинтивший цены на нефть, отсрочил наступление экономических трудностей в России, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного источника в европейской разведке. Из-за дополнительных сырьевых доходов, которые позволяют российскому правительству наполнять бюджет, Москва сможет продолжать спецоперацию как минимум до следующей весны или еще один сезон. Более высокие цены на нефть помогли России закрыть больше бюджетного дефицита и отсрочить момент, когда экономические сложности заставят российское руководство делать труд. Выбор. Проезд по биометрии планируют внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов России в течение 3 лет. Об этом РИА Новости рассказал замглавы РЖД Евгений Чаркин. Сейчас такая возможность уже действует на нескольких направлениях из Москвы и Нижнего Новгорода. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных. При этом биометрия остается добровольной, при посадке по-прежнему можно предъявить паспорт.

0: Учебная литература по математике остается самой востребованной среди школьников второй год подряд. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди книг и школьной программы подростки чаще всего выбирают «Мастер и Маргариту» и «Преступление и наказание». Также россияне часто выбирают справочники по истории для 9-11 классов, пособия по обществознанию для подготовки к экзаменам, сборник заданий по русскому и английскому языкам. В Перми более 3500 камер видеонаблюдения объединены в единую городскую сеть. Они установлены на дорогах, остановках, в общественном транспорте, школах и других общественных местах. Как рассказали в Центре безопасности дорожного движения, камеры помогают контролировать дорожную ситуацию, фиксировать нарушения ПДД, обнаруживать ДТП и следить за транспортными потоками. Система также используется для поиска пропавших людей, автомобилей, контроля общественного порядка и расследования преступлений. Каждый шестой опрошенный россиянин рассказал, что после просмотра фильмов и сериалов о животных решил завести питомца. Наиболее сильный отклик у аудитории вызывает истории о собаках, об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Чаще всего фильмы и сериалы о животных вызывают у зрителей умиление, об этом сообщили 70% опрошенных. Еще 64% испытывают тревогу за судьбу экранных питомцев, а 60% – сочувствие. Грусть и ностальгию отметил каждый шестой. Сильнее всего изменить отношение к животным или задуматься о собственном питомце участников исследования заставили фильмы «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я». В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 21.
1: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
4: Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00,
5: 256-56-00. 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
13: Расскажу быстро о дорожной обстановке в Перми. К настоящему моменту на 4 балла загружено движение. По данным Яндекс.Карт, на Стахановской самая крупная пробка. Шоссе Космонавтов до Мира. Можно потерять больше 20 минут. Стоять также придется на Куйбышев от Екатерининской до Революции. Там скорость потока не превышает 2 км в час. Задержаться можно примерно на 15 минут. Заторы в пределах 10 минут на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской, на Компросе от Ленина до Революции, а также на Лайсвинской от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
0: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хенд». Пермь, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
3: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Короткая ситуация на пермских дорогах. На 3 балла они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Серьезнее всего затруднения на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира. Потерять там можно больше 15 минут. На Карпинского затор минут на 7-8 от проспекта Декабристов до Стахановской. Также на Карпинского 5-минутное затруднение от моста до Стахановской. На Куйбышево можно задержаться также на 5-6 минут на участке от Луначарского до Революции.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» в Перми 8 вечера с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании

0: В течение правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. Кроме того, ФАС сообщила, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная компания идет штатно, а северный завоз осуществляется по утвержденному графику. Маркировка изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательным в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, пишут ведомости. При этом поправки не определяют, кто должен маркировать материал, если его создал один человек, а распространяет другой и не вводит отдельной ответственности за отсутствие отметки. Также остается неясным, кто будет проверять ее наличие и должна ли маркировка сохраняться при переносе файла между платформами. Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам встречи замминистра транспорта Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской республики, передает РИА Новости. Сейчас регулярное сообщение по маршруту Москва-Мале выполняет компания «Аэрофлот». Тем не менее, заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики. Пермский медицинский университет имени Вагнера в этом году подали заявление 3287 абитуриентов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Одновременно увеличился средний балл зачисленных студентов в среднем до 211 баллов. Сильнее всего выросли проходные показатели на стоматологии до 267 баллов, лечебном деле до 215 и педиатрии до 192. На первый курс зачислили 383 человека по целевому набору, а среди первокурсников 123 человека приехали учиться из других регионов России. Этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Ленинградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов, добавил эксперт. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В четверг, 20 августа, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 11 ночью, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1,67 метра, высота 1,56 метра. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
9: 0+.
10: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
12: Если в круиз, то «Скама Travel». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
13: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин, 106, 594-783-57.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.
16: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: 104.1 FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Альфа.
1: Yes. Опять камао. Эй, Мартинез, you ready, girl?
2: Come on, let's do this, gang.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 20 августа в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Радио Альфа. Там, где музыка прежде всего.

0: тебя.
1: Радио «Альфа». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.